Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт

0: Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
1: Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
3: В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.

DFM. В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Мы в сети. Сайт tfm.ru.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная, 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
7: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
9: «Радио ДФМ».

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска. Перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
14: А теперь тусовка.

0: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ Кит, 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. Ауды банк 0+.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
17: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
21: Категория 16+.
22: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
23: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
24: Welcome back, and right now.
23: А теперь тусовка
24: on DFM.
23: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
7: Чао, рагатцы. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Всем привет, всем доброго утра. И после того, как мы послушали совместный трек Мадонны и Мартина Гаррикса «Биза», так он называется, я понял, что в компании такой опытной женщины, как Мадонна, все-таки просыпаться тоже приятно. Ну, я имею в виду просыпаться под ее голос и треки. Мадонна, как всегда, хороша, да. С вами уже я, Тимур Белов. И если вдруг вы в этот момент потеряли шоу «Разбудинки» Саймона и Кати, не переживайте, наши утренние пташки включили отпускной режим. Как отдохнут, наберутся сил, обязательно вернутся и вновь будут будить всю страну. Это у них тем более очень хорошо получается. Ну, и мы с вами давайте скучать не будем. Много музыки, много игр, много подарков нас ожидается впереди. Начнем давайте с мус-составляющей, а там уже все по нарастающей. Келвин Харрис, также Джей-Зи, Satisfy в это утро буквально через пару мгновений. Не пропустите. Всем хорошего настроения.
0: Summer party time. Летний party time на Радио DFM. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что

0: FM. Но влюбленные люди все же одним. Драгоста Дентей, мне кажется, не ограничиваются.
1: Пати-тайм на радио ДФМ.
0: Это я к тому, что когда отношения прошли проверку, ну, всякое бывает. Поругаться тоже можно, причины там разные. Даже если кто-то ночью одеяло просто притягивает на себя, почему бы не поругаться, да, вот именно на этой почве. Ну и чтобы подобного не случалось, в Южной Корее, замечательной стране, придумали раздвижную кровать для влюбленных парочек, которые давно уже живут вместе. В чем прелесть, спросите вы, этой кровати? А я вам расскажу. Одним нажатием кнопки на пульте двуспальня, эта самая кровать, превращается в две отдельные. Вот ты прям нажимаешь на кнопку, поверьте мне, пожалуйста, на слово. И на твоих глазах кровать пум-пум-пум разделилась на две части. Эти две части просто жух так в разные стороны. Удобно, если у вас разные графики, например, кому-то очень жарко или тесно, или вы просто поругались. Между кроватями, говорят специалисты, можно поставить столик или вентилятор и с комфортом смотреть фильмы и сериалы. Любовь? Любовь все-таки это когда ты даже после ссоры все равно ставишь между кроватями столик с попкорном и предлагаешь своей второй половинке посмотреть сериал. Она такая ходит, вредничает до конца, сопротивляется, что там бу-бу-бу, му-му-му, но потом произносит эту самую фразу. Ложится на другую часть кровати и говорит: «Ну давай, включай». Ох, как это приятно.
1: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центра 54-54-54.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
9: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде 70 72 82.

Мне кажется, абсолютно всем Proper Vacation, Эрик Фрис и Флойд. Прямо сейчас здесь, в летнем Party Time на Radio DFM. А чем мы будем заниматься в ближайшие минуты? Есть интерес узнать, чем же? Сейчас все станет известно. Поехали!

0: 5-9-5-6-10-12. Поиграем, и подарки тоже будут. Набирайте этот номер как можно быстрее. Пинг-понг! Почему бы летом не устроить такую игрушку в самый ранний час? Согласны?
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: Круглосуточно.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Автобанк 0+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: В эти самые секунды начинается игра под названием «Пинг-понг» здесь, в летнем подстайм на Радио ДФМ. И сегодня в «Пинг-понге» принимает участие Николай, который работает с дропольщиком из Красноярска, и замечательная прекрасная девушка Алена, риэлтор из Сургута. Ребята, в принципе, позитивные, несмотря на то, что у кого-то сейчас только утро, у кого-то уже там самый день в разгаре, но в любом случае настроение на уровне. Коля, Алена, привет!
2: Привет,
1: ребята. Чем мы будем заниматься интересным, сейчас я вам объясню. До специального сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важное условие, запомните, пожалуйста, это условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто будет последним до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в любой момент. А теперь давайте разберемся, какой же у нас повод. Именно сегодня, 137 лет назад, в этот день в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере. Это прекрасно, удобно. И вот, недолго думая, я решил все-таки предложить вам тему гостиницы и все, что с ней связано. Николай, ты сегодня у нас будешь первым, соответственно, тебе начинать. Поехали. Первое слово от тебя.
2: Кровать.
3: Так, мне на букву Т. Тумба.
1: Да.
2: Абажур.
3: На букву Р в гостинице. Ресепшн.
1: Конечно.
2: Носки.
3: Куда без них, да?
2: Так,
1: а трусы, интересно, сегодня будут у нас?
3: Какая антигровая, например, для детей.
1: Да, принимается буква Я.
2: Якорь.
1: Якорь, гостиница, нет. Если бы был ящик, я бы принял.
3: Николай,
1: Алена, сигнал прозвучал, и Алена была последней, кто произнес тему, которая действительно относилась у нас к гостинице. Так, ребята, когда последний раз были в гостинице, скажите мне, пожалуйста. Вот, Ален, ты?
3: В прошлом году в Тюмени на брокертуре.
1: Николай, я не буду спрашивать, когда ты был, но я так понимаю, что с носками у тебя там что-то связано. Судя по твоим ассоциациям. Хорошо, ребят, спасибо вам за игру. Алена, я тебя отпускаю не с пустыми руками. Ты у нас получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
3: О, крутяк, спасибо, класс.
1: Спасибо вам, ребят.

0: Mastil S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: что эта подборка просто на все случаи жизни. Вот можете присоединиться к жителям Лондона, пожалуйста. Они там сегодня отмечают день на велосипеде на работу. А какое средство передвижения выбираете лично вы сегодня? Может быть, то само средство на букву «С», а? Самокатчики. Почему бы и нет? Чтобы всех окружающих немного, так знаете, взбодрить, взбесить, я бы сказал. День шевеления пальцами ног. Такой праздник. Ох, я 100% гарантию сейчас даю, что практически каждый в этот момент попробовал пошевелить пальцами в ногах. А ну-ка, попробовали, да? А попробуйте мизинчиком. Как-то вот сложновато, понимаете? Остальными нормально. Вот мизинчик, он не всегда подается. А еще сегодня день свежего дыхания. Очень ценно, очень важно, особенно если много общения. Ну, может, и планов там на вечер. Поцелуи и все такое. Это уже вам видней. В общем, есть что отпраздновать. Сегодня 6 августа, в четверг. Всем доброго утра. И самое главное, будем праздновать подклассные треки. Sash, Adelante, Ujell, Moving to the Sun. Очень летняя история. Впереди здесь, в летнем Party Time. Доброго утра.
1: Let's party!
2: Летний Party Time. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
2: А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: Потому что...

0: Удалось это ему сделать за 30 секунд. Парочка официально установила новый мировой рекорд, и на этом, после того, как они это сделали, они заявили журналистам, что останавливаться не собираются. Теперь влюбленные хотят побить собственное достижение, установить уже новый рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. Я посмотрел видео, как они это делали, ну, вот приблизительно с такой скоростью. Они еще хотят быстрее. И за одну минуту еще больше. Ну, видимо, в их отношениях главное это не качество, а KPI.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: заявку, Тимур, зай. Заявку мою прими, поставь любимый трек в умом рандом.
1: На самом деле, я с большим удовольствием буду принимать ваши музыкальные заявки, ваши музыкальные предложения. Что вы хотите послушать именно сегодня? Давайте, пишите, признавайтесь. В Максе все принимается. 965-115-5-115. Наш номер, название трека, имя исполнителя. И вполне возможно, именно вас сегодня выберет наш рандомайзер. Желаю вам каждому удачи.
2: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель. Двигатель 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
8: Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН».

0: Это бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Рандом.
1: Ведь обязательно найдутся такие люди, которые не услышали мой призыв отправлять свои музыкальные заявки в наш Макс. И прямо сейчас можете, например, вот исправить это положение, да. Пробильчик, так сказать, отработать. То, что еще не сделали. Все принимается в Максе. 965-115-515. Именно там ваше сообщение. Собственно, что хотите послушать, какой трек, название, имя исполнителя. Я думаю, что сегодня в четверг, в этот летний день, у кого-то есть такие особые желания. Давайте проверим, что прилетело. Вот, пожалуйста. Я вижу ваше сообщение, Фред Эгейн, Baby Kim, Leave Me Alone, Игорек, может быть, подождем. Ого, ничего себе, вспомнили трек Gorillaz, любую песню готова послушать. Екатерина, Tiesto, Written in Reverse, заявка от Сергея. Hunter X вижу, Black Eyed Peas, Offenbach, Майя Мишель, Джонни, многие другие исполнители тоже заявлены, но кого же выберет рандомайзер, сейчас узнаем. Дорогие друзья, процесс остановлен, и на этот раз рандомайзер остановился на предложении от Екатерины. Катя, которая написала любой трек Gorillaz. Да, именно так, Катя. Ну, Катенька, ну смотри, сейчас Gorillaz я найду в нашей базе. Clint Eastwood, Feel Good Incorporated. Еще много других треков. Ну, я думаю, что давай на Feel Good остановимся. Хочется верить, что ты не против. Запускаю. Хороший саунд. В летнем подстайме прямо сейчас здесь на Radio Defense слушаем команду Gorillaz Feel Good.

0: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
2: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Совершенно верно, я Тимур Белов. Еще один час проведу с вами в этой компании. Всем от меня огромный привет и хорошего настроения. Вы уж там сами решайте, будет это настроение рабочим или все-таки не очень. Ну, учитывая то, что сегодня четверг, скоро пятница. Так, работать не особо хочется, но все-таки придется, да? Тем, кто находится сейчас, вот, по крайней мере, в пути или уже на рабочем месте. В любом случае, легкости всем нам. Летний пати-тайм здесь на радио DFM продолжается. Что нас ожидает уже в этом часе? Я предлагаю все-таки разобраться с планами. Для тех, кто уже давно хотел принять участие в квизе. Через несколько минут у вас будет такая возможность. Дождитесь обязательного сигнала, потом успейте дозвониться. А вот представляете, именно вы сегодня дозвонитесь и покажете самый лучший результат, а? Представляете? Очень этого хотелось бы, поэтому ждем сигнала, принимаем участие в квизе. Ну а пока еще больше летних звуков и треков. Готовы к нам присоединиться Тимбаланд, Джастин Тимберлейк и также Нелли Фуртадо, Give It To Me они споют, и Медуза о том, что домой-то не особо хочется, а хочется больше времени проводить там вот за окном, особенно если хорошая погода. Don't wanna go home. Слушаем прямо сейчас.

приблизительно о тех ощущениях, когда ты попал под летний дождь. Или вот вам спортивный пример, когда в 30-градусную жару ты решил совершить тренировку под палящим солнцем, а? Head about water, two colors, Samridu на радио FM. Summer party time.

0: и долгих игровых сессий, когда вы вспотели, вещь не начнет пахнуть. Все благодаря ткани с медью, серебром, цинком, золотом и вулканическим пеплом, которые должны сдерживать якобы размножение бактерий. Ну, прикольно. Хотели бы вы такую футболку? Ну, я бы пока лучше все-таки выбрал стирку. Но зато мы теперь знаем, что подарить коллегам, которые на работу приходят после тренировки, не приняв при этом душ. Есть такие?
1: Реклама на Дифа. Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: хорошо известная работа под названием «Can't Get Out of My Head». Прямо сейчас, здесь, в летнем пати-тайм на Radio DFM. Это Кайли Минок. И все внимание с этой замечательной девушкой Кайли Минок мы переключаем на квиз, который у нас ожидается впереди. У вас есть еще шанс попасть в эфир и стать участником. Линия пока свободна. Для этого звоните как можно быстрее. Набирайте номер +7 495 956 1012. Набирайте +7 495 956 1012. Буквально через пару минут мы поиграем в квиз. Интересно, какой результат будет у сегодняшнего участника? Вполне возможно, самый лучший. Удачи! Звоните!
1: Лучших треков недели.

0: реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 60.

0: регистрации с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Как и обещал, без квиза не обойдется и сегодня. Давайте честно себе уже признаемся, что мы любим вопросы, на которые всегда можно найти ответы. И хочется верить, что у Лины, замечательной девушки из Электростали, сегодня все получится. И на все вопросы, которые я ей подкину, она мне даст правильные ответы. Лина, привет, доброго утра, желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Лина, Электросталь, скажи-ка мне, пожалуйста, ты сегодня готова к 30-градусной летней жаре?
1: Я готова.
0: И как будешь спасаться, кондиционер или все-таки прохладный душ? Какие-то другие, может, водные процедуры?
1: Наверное, другие водные процедуры.
0: Водные процедуры. А ты сегодня работаешь или нет?
1: Я работаю.
0: Ох, мне тогда интересно, как ты водные процедуры будешь совмещать с какими-то рабочими делами.
1: Я после работы.
0: Хорошо, договорились. Сегодня 6 августа, четверг. Лина, у нас есть ровно одна минута. И эта минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День грибного дождя. Есть такой праздник, который отмечается именно сегодня. Какой дождь называют грибным? Проливной и сильный или мелкий и теплый?
1: Мелкий и теплый.
0: Это правильный ответ. Какое приспособление, состоящее из каркаса и обтянутой тканью, обычно использует человек для защиты от дождя и держит его обычно в руках?
1: Зонт.
0: Зонт, конечно. Поклонники Sailor Moon сегодня отмечают праздник. Как на самом деле зовут главную героиню этого японского аниме? Усаги Цукино или Утучи Вайтанга?
1: Наверное, первое.
0: Это правильный ответ. Усаги Цукино. 6 августа, день свежего дыхания. Послушай небольшой фрагмент. И, собственно, как называется группа, которая исполняет этот трек?
1: Серебро.
0: Верно. 137 лет назад в Лондоне открылась первая в мире гостиница, где в каждом номере было что? Ванна или телевизор?
1: Ванна.
0: Ванна, верно. Президентский или депутатский номер является самым дорогим в гостинице?
1: Президентский, конечно.
0: Да, 98 лет назад родился американский художник Энди Уорхол. Правда, что картины, на которых изображены банки с супом, стали самыми известными его работами?
1: Думаю, да.
0: И ты правильно думаешь. Правильно думаешь. Это правильный ответ. Да,
1: ура!
0: Уху! Слушай, по-моему, ни одного неправильного ответа.
1: По-моему, тоже.
0: Мелкий дождь. Хорошая погода. Да, принимается. Зонт тоже. Усаги Цукино. Разумеется, это Sailor Moon. Серебро принимается. Ванна, президентский номер. И Энди Уорхол, и его замечательные картины. Да, банки с супом, которые известны на весь мир. 7 правильных ответов. Я тебя поздравляю. Ох, Лина, Электросталь, пока эта девушка находится впереди, ты смогла опередить Евгению, у которого была пятерочка. Евгений из Владивостока, уж прости, Лина, как говорится, смогла сделать это. Посмотрим,
1: класс.
0: Лина, завтра в пятницу я обязательно тебе перезвоню, будем подводить итоги, и сможет ли новый участник показать восьмерочку или хотя бы семерочку. Вот завтра все станет ясно. А пока получай фирменный мерч от Радио ДФМ, я тебя поздравляю, Электросталь, привет.
1: Ура!
0: Всему коллективу твоему привет, ну и чтобы всех коллег своих взбодрить, но не только их, как можно громче и позитивнее слово «квиз» на счет 3 в твоем исполнении. Лина, 1, 2, 3.
1: Квиз!

0: как всегда, такой немного философский подход у Звонкова. Невероятно. Важно, что ты чувствуешь, важно, что чувствую я. Ну, главное, чтобы мы чувствовали то, что хотим чувствовать, правильно? Будем наблюдать за своими эмоциями. И главное, чтобы никто нас сегодня не выводил. Вот этого я вам от чистого сердца желаю. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Обязательно вернусь. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама на ДФМ. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Дорогие мои, всем привет! С вами любитель яичницы с медом Борис Всемогущий. Хоть у кого-то с утра машина не завелась, не страшно, не переживайте. Главное, чтобы голова завелась. Вот кто бы мог подумать, что лет 10 назад скажу тебе, что каждое утро, каждый день нужно будет начинать с мыслью, где и как добывать бензин. Честно, я бы реально не поверил бы. Эксперты, кстати, говорят, что бензин подорожает еще на рубль. И я не верю, потому что они всегда говорят на рубль, а дорожает на два. Ну а мы, в отличие от них, своим словом дорожим. Впереди у нас в розыгрыш фирменного мерча от Радио DFM, так что оставайтесь с нами, будет интересно, я обещаю.

0: Время поиграть, время фирменного мерча от Радио ДФМ. Звоните плюс 7495-956-1012. Как говорится, все в ваших руках или ногах. В Индии, кстати, одна женщина умеет звонить ногами, причем обеими. Подумаешь, что такое звонить ногами? Ты попробуй смс-ку бывшему напиши. Вот это я понимаю, сложность. Но у нас все гораздо проще, неважно чем, важно просто дозвониться. Плюс 7-495-956-1012. Я жду.
1: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит».

0: Итак, до нас дозвонилась Жанна, хочет выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Привет, дорогая, как твое ничего?
1: Привет, привет всем. Ничего, просто супер.
0: Ничего, погода. Просто супер. Да, погода не может не радовать. Жан, а скажи нам, что для тебя счастье?
1: Счастье?
0: Да.
1: Это каждый момент любого дня. Просто это. Открывать глаза, радоваться дню.
0: Вот оно как. Ты у нас поэтом не подрабатываешь?
1: Нет.
0: У тебя, думаю, что получилось бы. Ладно, поэтесса, давай поиграем. Слушай водную. Ты у нас, представь, продавщица подушек. И к тебе пришел Георгий Лепс. Гриша хочет купить у тебя подушку. За 30 секунд, Жан, тебе нужно назвать 5 причин, почему он должен купить именно у тебя эту подушку. И в каждой причине должно быть слово «глаз».
1: Глаз?
0: Глаз, да. Называй 5 причин со словом «глаз», почему он должен купить подушку. У тебя 30 секунд. Готова?
1: Нет, ну поехали.
0: 3, 2, 1. Нет, ну поехали.
1: Эта подушка радует глаз.
0: Так.
1: Глаза. Глаза, когда закрываешь, приходит прекрасный сон.
0: Да, 2.
1: Когда открываются глаза, жизнь становится лучше после сна на этой подушке.
0: О, да. Давай еще 2.
1: Глаза, если устают, утыкаешься в подушку, и все становится прекрасно.
0: За счет, последний давай.
1: Глаза слезятся от горя, если ты не берешь эту подушку.
0: Блин, Жанна, я тебя поздравляю, дарю тебе просто все тебе. Дарю ты наши ПТС, это у меня какая-то новая фишка, я решил попробовать, ну ладно. Я уже хотел закимарить, помоги мне, какая мне подушка нужна, подскажи мне, что мне нужно?
1: Подушка с солнышком,
0: солнышко.
1: Которая будет... радовать глаз.
0: Спасибо. Сегодня ты наше солнышко. Я тебя поздравляю, дарю нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы?
1: Приветы всей Москве, всей стране. Люди, держитесь еще один месяц лета. Проведите его круто, весело и радостно.
0: Спасибо тебе огромное. Ты самая лучшая.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 24 градуса. Ночью до плюс 19. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Борис Всемогущий в студии радио DFM. Всем привет. Так, пока ехал, с утра листал ленту и увидел, как очередной инфо-цыган обещает сделать из меня мачо за 3 дня. Я думаю, что из меня мачо за 40 лет не сделаешь. При этом его реклама — кнут и пряник. Боже мой, вот что за слоган — кнут и пряник. Вот мне интересно, чему они там учат? Как знакомиться с девушкой? Или как пойти на свидание с 500 рублями в кармане? Вот всем уже давно известно, что девушки любят богатых. Мне кажется, здесь все предельно ясно. Хочешь найти любовь? Иди зарабатывай. Хочешь мечтать один? Достань тебе самые 500 рублей, купи себе сосиски, хлеб. Что там еще можно купить на 500 рублей? Да ничего. И листай свою ленту дальше, ворчи на каждую новость до старости. Ну а после 80 всем уже все равно, сколько ты зарабатываешь. Да? Да. Ну и нам все равно, сколько зарабатываете вы. Главное, не переключайтесь. Впереди у нас только хиты и, конечно, розыгрыш подарков. Будет весело, я вам это обещаю.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому

0: пришло время поиграть, вступить в словесную битву за наш фирменный мерч. Звоните прямо сейчас. +7 495 956 112. Хотите миллион? Это не к нам. Хотите звезды с неба? Это тоже не к нам. А хотите классное настроение и подарок? Тогда прямо сейчас берете трубку и набираете +7 495 956 112. Последний раз. +7 495 956 112. Звоните, я жду.
1: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официального дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
2: Этот демон необычный.
1: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
2: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
1: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свелина.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт. Делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82.
6: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: У рожденных в Москве малышей, благодаря чему выяснилось, что жители столицы питают огромный интерес к редким именам. Особенно к именам богов древнегреческой мифологии. Так, например, в этом году на свет в московских роддомах появились Артемида, Афродита и Гера, а также Зевс, Посейдон, Аид, Дионис, Геракл, Прометей и два Одиссея. В таком случае...
1: Я предлагаю такие имена. Баррикада, Бебелина, Пестелина.
0: И, разумеется, предлагается принять участие в игре Fake News, чтобы обзавестись нашим фирменным призом. Сделать это проще простого. Главное не проморгать мой специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И я желаю вам легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама. На старт. Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфы.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Сверина.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
11: On DFM.

0: Нам пожаловал Булат. Булат, здравствуйте.
1: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время...
0: Булат.
2: Да, привет.
0: Здрасте. Через некоторое время вы сможете продолжить. Вот это нас
1: испугало. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Булат.
2: Алло, да, слушаю.
0: Вы там что-то играете, я смотрю, развлекаетесь как-то.
2: Нечаянно ухом.
0: Ага, понял, хорошо. Fake News у нас называется с вами игра. Я прямо сейчас озвучу вам подряд три новостных заголовка. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный приз. Какое, разберемся непосредственно уже потом за эфиром, если одержите победу. Итак, вот как выглядит первый из них. Власти Красногорска потратили 4 миллиона... рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
2: Нет.
0: В России хрен официально признали традиционной ценностью.
2: Верно.
0: Испанцы установили надувной забор на границе с Марокко.
2: Нет.
0: Все перепутали. Булат, все перепутали. Давайте разбираться. Потому что вы наверняка там с нами в параллель играли. Да, власти Красногорска потратили 4 миллиона рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов. Так и нет, в России хрен официально не признавали традиционной ценностью. Может быть, неофициально. Испанцы действительно установили надувной забор на границе с Марокко. Булат, к сожалению... Не сегодня. Я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
2: Привет, кто узнал? Всем отличного дня.
0: И хорошего настроения вместе с радио DFM, непременно. Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
3: Реклама на
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%. Подробно

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаз – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
7: Категория 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в 1889 году был проведен последний боксерский бой без перчаток. В 1961 советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. А в 1991 появился первый интернет-сервер. Ну и на тот момент, надо сказать, ходили не самые лучшие разговоры о качестве его соединения.
1: Это вы считаете самый лучший, что ли, интернет тогда?
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. Радиоканал «ДФМ Вологда». Для лиц старше 12 лет.

0: формате документалочек. И для меня стало откровением, что 30 сентября в прокат выйдет документальный фильм про Линкин Парк. Он расскажет о возвращении коллектива на мировую сцену и покажет архивные кадры, видео с бэкстейджа, студийные сессии, живые выступления, а также процесс создания альбома From Zero.
1: Опачки!
0: Смекнули? Так, а я про что? Совсем скоро обязательно выясним, что было дальше, а вы попытаетесь выиграть наш фирменный призец. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогат, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. А, да, и много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. On DFM.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Сверидовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM

0: говорит, я тут, знаешь, копая грядки, слышу, если хотите выиграть фирменный приз, звоните. Ну, я и позвонила. Регина, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте, Регина. Где вы там копаете грядки? В Краснодарском крае?
1: Нет, нет, мы копаем грядки в Оренбурге, поселке Заречье.
0: Ну и как у вас процесс?
1: Очень красиво получается, я делаю клумбу цветовую.
0: Ай-яй-яй, могу себе представить. Нужно немножко отвлечься, буквально на две минутки. Что было дальше, Регина? У меня для вас есть начало самой нереальной реальной новости. Прямо сейчас я предложу три варианта концовки. Вы, если выберете верный, обязательно подарим этот самый фирменный приз от Радио DFM. Итак, в Москве, Регина, оркестр уволил пианиста за то, что он, многоточие, вопрос, что было дальше? Много играл, мало играл или плохо играл? Вроде как просто, но выбрать что-то надо. Давайте.
1: Мало, плохо, много.
0: Мало, плохо, много.
1: Ну, плохо, наверное.
0: Плохо играл?
1: Это логично. Ну, за плохую игру обычно, ну...
0: А что обычно пианисту мешает плохо играть? Наверное, нежелание просто хорошо играть.
1: Отсутствие настроения, я не знаю.
0: Энтузиазма, мотивации. Устал,
1: да,
0: не высыпается.
1: Да.
0: Кофе давно пил. Угу. Последний раз. Я понял, я понял. Значит, плохо играл, вы считаете?
1: А вы?
0: Я? Как считаете вы? Ну, ладно, давайте, давайте оставим этот вариант, а то сейчас долго будем прыгать с ветки на ветку.
1: Да.
0: В Москве,
1: да.
0: Региночка, оркестр уволил пианиста за то, что он якобы плохо играл. Но музыкант подал в суд, и тот встал на его сторону, обязав работодателя восстановить пианиста в должности и выплатить ему 1 200 000 рублей в качестве морального ущерба.
2: Да ты хорош, мужик, хорош!
0: Регина, это победа, Регина! Регина! Ну вы, блин, даете. Ну дела. Говорит, вот, да, звоните. Я позвоню. И выиграла фирменный приз от Радио Дифа. Мы вас поздравляем. Вы большая молодец.
1: Спасибо.
0: Не смею больше отвлекать. Только передайте, пожалуйста, привет и продолжайте дальше заниматься этим хорошим созидательным процессом.
1: Да, передаю всем большой привет. Я хочу и самый главный любимый привет моему мужу, который сейчас в Москве, в нашей новой квартире, в которую мы скоро переезжаем, поэтому я тоже скоро буду москвичкой. У-у-у!
3: Реклама на
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: Первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
2: On DFM.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-140-2-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Сверина.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День любимых глаз, или же день свежего дыхания и ходить до самого вечера с набитым жвачками ртом.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News на DFM.
11: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. Новый офис МФЦ открылся в Заречной части Вологды. Порядка 30 гектаров территории повторно обработали от борщевика в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Новый офис МФЦ открылся в Заречной части Вологды. 5 августа начал свою работу третий офис Вологодского городского МФЦ. Он открылся на улице Некрасова, 39, где также теперь находится Центр активного долголетия «Забота». Офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 18:00, без перерыва на обед, суббота и воскресенье – выходные дни. Прием граждан осуществляется в порядке живой очереди и по предварительной записи. Записаться можно по телефону колл-центра МФЦ 770707, а также через чат-бот МФЦ Вологодской области в Максе. Порядка 30 гектаров территории повторно обработали от борщевика в Вологде. Специалисты МКУ «Зеленстрой» продолжают второй этап покосов опасного растения и обработку гербицидов. гербицидами в разных микрорайонах областной столицы. Данный этап борьбы с борщевиком предполагает работу на тех же участках с целью повторной обработки территорий. Ранее работы были проведены на улице поэта Романова от Ледового дворца до моста, в Асановском проезде от моста до улицы Индустриальной, на берегах реки Шогрош. Всего в перечень работ входит более 100 локаций. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Обратимся к статистике. Прошлый месяц стал самым теплым за всю историю наблюдения. Если вы этого не заметили, то лето было не у вас. Обещанная синоптиками аномальная жара посетила восточную часть Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, где июльская температура превысила климатическую норму примерно на 4 градуса. У нас в эфире прогнозируется розыгрыш фирменного приза от Радио DFM. Для тех, кто хорошо знает русский язык и готов таки похвастать своими знаниями в игре «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Первыми дозванивайтесь к нам в студию, отгадывайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем здрасте, мордасте. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это...
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе. И участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
4: Учитываются покупки через Т-Банк от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: прямой связи Грамотей Андрей. Ему аплодисменты. Андрей, здравствуйте.
1: Спасибо, я тут.
0: Андрей говорит, да я тут это за рулем, делишками всякими занимаюсь по городу. И сообщил мне, что он пообещал сыну, что он одержит победу. Андрей,
1: да, именно так.
0: Что за ответственность вы за меня? На меня тут накладываете.
1: Я на себя накладываю.
0: Теперь не удобно. Согласен, но вопрос-то вот в чем. Что было по русскому языку? Вспомните.
1: Четверка.
0: Слушайте, ну неплохие вполне себе шансы. 80 на 20 усвоенного материала, что позволяет мне и, наверное, вам думать о том, что вы справитесь с поставленной задачей и оправдаете доверие сына. А потом он будет говорить: у меня папа большой молодец, притаранил мне фирменную кружку от радио DFM. Давайте поупражняемся в знаниях. Итак, слово дня. Вот вам новость, в которой есть слово, где вам нужно поставить правильное ударение. В ходе опроса выяснилось, что пермяки до сих пор верят в кикимор, уверены, что они могут поселиться у них дома, и если такое случится, то помочь избавиться от них сможет только знахарь или знахарь. А вот теперь выбирайте, не торопитесь только.
1: Знахарь или знахарь?
0: Да. Жаль, нет подсказки, звонок сыну.
1: Я думаю, знахарь.
0: Да! Да, знахарь! Андрей! Господи, я переживал за вас, как за самого себя. Думаю, ну, пусть скажет знахарь. Ну, сын, чтобы... Да, совершенно верно, Андрей. Данное слово происходит от глагола «знать». А потому ударение в нем ставится на первый слог. Так что правильно говорить еще раз как?
1: Знахарь.
0: Ура! Ура! Это мало того, что четверка по русскому языку, причем твердая, а еще возможность порадовать сына. Папа настоящий герой и молодец. Ну, а с этим поздравляю.
1: Я ему передаю привет.
0: Обязательно, обязательно. Можно не только сыну.
1: Ну, их три я передаю.
0: Так, давайте
1: Виктору,
0: по порядку.
1: Алексею и Ване.
0: Вот так.
1: И своей жене.
0: Обязательно, обязательно. Я к вам еще скоро вернусь.
2: Реклама на DFM. Привет, мои хорошие, узнали? Да, я та самая, маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно, маршрут на Герцена 121.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум август-сентябрь 2026. С 3 августа

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подобнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Северной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: А дальше тусовка
14: on DFM.
9: Потому что

0: завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Джиджи Хадид и Брэдли Купер поженились, а Дагестан стал центром России по удалению неудачных тату.
2: Вот это поворот!
0: Все, а на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70-72-82.
10: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

четверг. Время, чтобы работать, да, потому что завтра у нас пятница, а там уже начнут сроки поджимать, так что здорово начать это делать сегодня. Но если вас поджимают не сроки, а начальник, друзья, возможно, он что-то нарушает, потому что новый ГОСТ приняли в России, представляете? По новым стандартам людей надо мотивировать, а не заставлять работать. Вау, вот это поворот. А что нас больше мотивирует, хочется сказать нашим руководителям? Правильно, друзья, это немножко больше денег, да? Но вот теперь по новому стандарту запрещается давить на сотрудников, перегружать сотрудников. Также рекомендуется чаще разговаривать с командой и нормально объяснять задачи. Что-то, честно говоря, глаза на лоб полезли. Своему руководителю не забудьте об этом сообщить. А еще лучше не забудьте ему включить DFM, чтобы у него настроение тоже поднялось. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, и кроме вот этих подарков от судьбы, мы раздаем еще и наши собственные. Наш мерч ищет обладателя, возможно, им вы станете в этом часе. Ну а музыка достанется всем, поехали дальше ее

I'm good. Это Дэвид Гетта и Биби Рекс рассказывают, что чувствует себя хорошо. И это правильный подход, друзья. Ведь именно так себя нужно чувствовать вообще постоянно, вне зависимости от того, работаете ли вы, отдыхаете. А как это сделать? Ну, конечно, слушая хорошую музыку здесь вместе с нами. А еще выигрывая наш мерч. В этом часе сделать это несложно. Присылайте в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115 ответ на вот такой вопрос. О чем вы жалели сразу после того, как сделали это? Скоро почитаем ваши ответы и случайным образом выберем человека, который и получит наш подарок. Всем удачи!

0: вот и самое время, чтобы подвести итоги, ну и узнать, кто у нас получит наш мерч. Давайте почитаем ваши ответы на наш вопрос, о чем вы жалели сразу после того, как сделали это. Привет, ДФМ, я Саша. Купил арбуз весом много килограмм, потому что был по акции, пока тащил его домой. Ой, спина сильно заболела. Ну, слушай, не думаю, что ты сильно прямо об этом пожалел, да, когда ел потом. Ну, главное, чтобы вкусный был. Пишет далее Лена. Однажды решила сама подстричь себе челку перед свиданием. Сильно, конечно, об этом жалела, но парню понравилось. Правда, дальше первого свидания дело не дошло. Ну, слушай, может быть, уберегло тебя. И эта челка тебя уберегла. Добрый день. Жалел сразу после того, как написал бывший «Привет, как дела?». Особенно, когда она ответила «Кто это?». Ой-ой-ой, вот это обидно и больно даже. Привет, ДФМ, это Игорь Стул. Решил доказать друзьям, что острый перец – это ерунда. На прошлых выходных это дело было. Да, так много молока я давно не пил. Кстати, оно практически не помогает. И еще такое есть. Я однажды купил годовой абонемент в спортзал 1 января. Уже 2-го понял, что абсолютно зря я это сделал. Слушай, ну, если ты можешь себе позволить купить абонемент на целый год 1 января, значит, ты неплохо зарабатываешь, ничего страшного. Купишь себе еще один и, видимо, так же ходить не будешь. Что ж, давайте узнаем, кто у нас оказался везучий остальных и получит подарок в этом часе. Случайным образом мы выбираем человека. Лена, сегодня выбор пал на тебя. Поздравляю, тебе достается наш фирменный мерч, но он достанется и кому-нибудь еще уже в следующем часе. Так что удачи всем.
1: Реклама на DFM. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная, 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181.
6: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Лет продолжается. Классное время, когда мужчины показывают, насколько они действительно ходили в спортзал и готовились к этому сезону. Но, друзья, оказывается, женщинам нравятся мужчины, которые не прям уж сильно много времени этому посвящают, а просто немного подтянуты. И не просто так. Ученые действительно доказали, что мужчины, которые много ходят в спортзал, ну, так скажем, у них чуть меньше достоинства становится, если вы понимаете, о чем я говорю, но не переживайте, это только на первое время, так что, женщина, можете обращать внимание вообще на всех, лучше вообще на нас внимание обратите. Мы здесь музыку слушаем и подарки разыгрываем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Совсем скоро, как я и сказал, мы будем снова искать обладателя для нашего мерча, ну а сейчас продолжаем слушать самую классную музыку, которая точно поднимет вам настроение. Поехали дальше.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, срок.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
4: Этот демон необычный.
3: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
4: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
3: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.

0: Steel, это Portugal The Man, крутые ребята, даже на концерте когда-то в Москве был. И вы, друзья, с такой же ностальгией сможете вспоминать только уже этот час и то, как вы выиграли наш мерч. Всего лишь что нужно ответить на вопрос и прислать этот ответ в любой мессенджер на номер +7 965 115 5 115. А вопрос у нас вот такой: что самое бесполезное вы всегда носите с собой? Присылайте ответ, мы потом рандомно выберем человека, точнее автора, который пришлет сообщение, и он получит подарок. То есть шанс есть у всех. Еще раз, что самое бесполезное вы всегда носите с собой? Пишите.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026. 26 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что

0: Подарков много не бывает, это верно. Сейчас почитаем, что вы прислали на наш вопрос. Он звучал вот так, что самое бесполезное вы всегда носите с собой. И как раз выберем человека, которому подарок и отправим. Привет, ZFM, пишет Максим из Воронежа. Уже лет 5 ношу с собой связку ключей от квартиры, в которой даже не живу. Причем уже давно, но ношу с собой как память. У меня в рюкзаке всегда лежит маленький фонарик. Пользовался им раза 2, наверное, и то, когда свет выключали. Но просто пусть будет. Всем привет, привет, ZFM, это Оксана. Всегда таскаю с собой бумажную инструкцию от наушников. Что? Бумажную инструкцию? Просто лежит, лень выкинуть. Ну, это немножко не в тему вопроса, но ладно. Я постоянно ношу с собой монетку на счастье. Автоматов с жетонами давно не осталось, но монетка мне очень нравится. Всем огромный привет. У меня в сумке уже 3 года лежит тот самый зонтик, который, мне кажется, даже не открывается. Что-то сладкое на него капнуло, но ношу с собой, а вдруг какой-то сильный дождь пойдет. Ну да, и сразу ты сможешь его открыть в тот самый момент, конечно. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Друзья, мы, как и говорил, случайным образом определяем. И повезло автору первого сообщения, это Максим. Максим, мои поздравления, подарок достается именно тебе.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ДФМ.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа. «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
8: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
9: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. На 18 дворовых территориях завершены работы по благоустройству в Вологде. Порядка 90 старых деревьев, представляющих угрозу безопасности дорожного движения, ликвидировали в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На 18 дворовых территориях завершены работы по благоустройству в Вологде. Ранее ремонты завершились по адресам Чернышевского 71 и 71А. Куратор народной программы «Единая Россия» на Восток области Сергей Селянин подчеркнул, благоустройство дворов ведется исключительно за счет консолидированного бюджета, без трат для жителей. В этом году в областной столице ремонтируют 27 дворов. Работы осуществляются по федеральной программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России». Порядка 90 старых деревьев, представляющих угрозу безопасности дорожного движения, ликвидировали в Вологде. Плановые работы по удалению аварийных сухостойных деревьев и экранированию проводят специалисты МКУ «Зеленстрой» по всему городу. Для выполнения высотных работ задействован автогидроподъемник. Перед стартом специалисты проводят тщательную диагностику всех существующих насаждений на локации. Вологжане могут сообщить о нависающих ветвях и больных деревьях в администрацию и в отдел благоустройства и озеленения МКУ «Зеленстрой». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологды РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

до пятницы всего ничего осталось. Сегодня у нас 6 августа. Какие события и праздники? Вот, сейчас рассказываю. У нас отмечается день грибного дождя. Приятная история. Это прям символ лета для многих, ну, для меня тоже. Также сегодня отмечается день огненной воды какой-то. Не знаете, о чем речь? Это тоже про грибной дождь, видимо. Ну, и еще сегодня празднуется Международный день подкаблучника. Как известно, любой счастливый мужчина с прекрасной женщиной должен быть немного подкаблучником. Ну, а любой человек, который хочет выиграть мерч, должен прямо сейчас сделать погромче. Привет, друзья! Совсем скоро разыграем наш подарок этого часа. Ну, а сейчас всем привет. Меня зовут Женя Кротов. Двигаемся далее.

0: Safe and Sound. Но это легендарная работа, которую можно послушать и в эфире, и, напомню, в нашей интернет-станции. У нас много, более 50 штук, разные музыкальные направления, разные жанры, разные диджеи даже. Залетайте, слушайте в нашем мобильном приложении или у нас на сайте dfm.ru. Ну а здесь и прямо сейчас выигрывайте наш мерч. Для этого, друзья, пишите нам по номеру +7 965 115 5 115 в любой мессенджер. Ответ вот такой: вопрос. Самое бесполезное, на что вы когда-либо тратили деньги. Присылайте, мы почитаем и выберем случайно человека, который и получит подарок. Удачи!
1: Реклама на DFM.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cube J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cube J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cube J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
2: Телефон рекламы службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся

0: Вызываем вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги. До 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.си.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Раздавать подарки, определять победителей. Вопрос был вот такой. Самое бесполезное, на что вы когда-либо тратили деньги. Рандомно мы выбираем победителя, так что им может стать кто угодно. Всем привет. Купил соковыжималку, потому что решил вести здоровый образ жизни. Сейчас она просто стоит, не знаю зачем. Пишет Андрей из Перми. Однажды купил огромную надувную лодку. Хотел поехать с друзьями на рыбалку. На рыбалку мы поехали, лодку не взял. Теперь она просто дома стоит. Здрасте, DFM. Заплатил за онлайн-курс, как вести себя хорошо и добиться на работе многого. Ничего не добился, но просто теперь у меня есть курс. Купил дорогую беговую дорожку. Несколько дней попользовалась, очень понравилось, но потом почему-то нет. И она у меня просто дома находится. И еще такое. Есть привет, самая бесполезная покупка. Говорящий попугай-игрушка. Через 2 дня он настолько всю семью задолбал, что теперь просто дома валяется. Ну, зато можно будет друзей порадовать, подарить им, и чтобы они сразу поняли, как ты к ним относишься. Давайте выберем человека, который у нас получит подарок. Повезло Андрею. Андрей, ты становишься обладателем нашего мерча, но в следующем часе еще одного победителя найдем, так что, друзья, у вас еще будет шанс выиграть.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Поздравляем с Днем строителя всех, кто делает ремонт, делал или будет делать. Только с 7 по 9 августа. Скидки в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
10: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82. DFM.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Устраивает, время летит действительно быстро, летом это особенно сильно замечаешь, особенно когда отдыхаешь, время летит вообще моментально. Именно этим сейчас и занимаются Юль Паго, Дим Попов, которые, друзья, у нас отдыхают. Ну а мы здесь не то чтобы работаем, мы здесь приятно проводим время под классную музыку, а еще разыгрываем наш мерч, только уже в моей компании. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, мы здесь продолжаем слушать хорошую музыку, ну и продолжаем раздавать подарки. Совсем скоро возможность доберется и до вас, ну, если вы прямо сейчас это слышите. Главное, приготовьте заранее, приготовьте телефон, он вам пригодится. Ну, а мы поехали дальше слушать классную музыку.

0: Брейкер, вот такой разбиватель сердец у нас только что в эфире. Надеемся, что вы сердца не разбиваете, а тратите энергию на что-то более полезное, на что-то приятное. Например, на то, чтобы слушать нашу музыку. И вы можете это делать, если в машине подключите телефон через CarPlay или Android Auto и скачаете наше приложение Radio DFM. Там сможете слушать и прямые эфиры, и миксы диджеев, и музыкальные стримы разных жанров, и что угодно вообще. Ребята, делайте это обязательно и слушайте музыку постоянно. А еще выигрывайте мерч в этом часе. Сделать это несложно. Вот такой вопрос. В чем вы классные, но это никто не замечает? Рассказывайте о себе только хорошие. И присылайте ваши ответы в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5115. Почитаем ваши ответы, случайно выберем победителя, и он уйдет с подарком. Удачи всем!
1: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В «Ленте».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
13: 15+.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что

0: на ваш вопрос, и сейчас узнаем, кто у нас получит наш подарок. Напомню, вот такой вопрос я задавал. В чем вы классные, но это никто не замечает. Привет, ZFM, я всегда прихожу вовремя, всегда жду своих друзей, но никто действительно этого не замечает, потому что все постоянно опаздывают. Интересных друзей ты нашла. Я умею идеально складывать сканворд, у меня прекрасно с этим все получается. Правда, почему-то ни один охранник это пока не оценил, потому что никто об этом не знает. Всем привет, я отлично запоминаю лица людей, которых видел один раз, причем очень давно, только вот как это использовать, даже я сам не понимаю, Артем пишет. Привет, я мастер находить потерянные вещи, правда, обычно после того, как уже купили новую, причем я сам купил, не знаю, как это происходит. И еще Дим нам пишет, я могу без единой капли пролить суп и донести полную тарелку через всю квартиру. Медаль пока никто не вручил, но, честно говоря, я сам себя этим награждаю, потому что потом полы мыть не приходится. Это Дима сообщение прислал. Видимо, в супе пальцы были, поэтому тут немножко ошибок в сообщении. Но, Дим, тем не менее, не в этом же ты молодец, а в супе. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И в этот раз подарок достается автору второго сообщения. Поздравляю тебя, вот именно ты становишься победителем. Автор не подписавшийся, но, поверьте, друзья, мы этого человека найдем.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, возможны осадки. Вечером температура воздуха плюс 22, ночью до плюс 19. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 25 и небольшой дождь.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Влад Гармашев. В Вологде отремонтировали Кувшиновский мост. В Вологде благоустроят площадь у драматического театра. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде отремонтировали Кувшиновский мост. Ранее на пешеходной части Кувшиновского моста образовался провал. Его устранили по поручению главы Вологды Сергея Жестяникова. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники выполнили необходимый ремонт. Установили опалубку, засыпали яму щебнем, залили цементом. В Вологде продолжается масштабная работа по обновлению мостовых сооружений. Работы идут в рамках реализации народной программы «Единой России» и являются частью подготовки к юбилею Вологды в 2027 году. В Вологде благоустроят площадь у драматического театра. Об этом заявил глава города Вологды Сергей Жестяников. На территории площади демонтируют старый фонтан. Также будут установлены скамейки, качели, обустроены клумбы и смонтировано современное освещение. Работы пройдут на средства инвестора. Кроме того, драматический театр получит архитектурную подсветку. Подсветка будет установлена благодаря средствам субсидий, полученной в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Обновление площади у драмтеатра – часть большой подготовки Вологды к юбилею в 2027 году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
1: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцену 121 или звони 29-65-70.
0: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70-72-82.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
10: On DFM.
6: DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 000 рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы

0: долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свирина.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Welcome back. And right now.
2: А теперь тусовка.
6: On DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФБ для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: на двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно простой. Просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вместо сайта Radio.DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.